Допустим, проходя по кладбищу и читая эпитафии на надгробных памятниках, вы обнаружили такую запись. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Несомненно, вы бы заключили, что здесь лежат останки какого-нибудь страшного злодея, тирана, безбожника. Однако, познакомившись с жизненной историей этого человека, вы узнаете, что он не был худшим среди многих. Это было сказано о царе иудейском Равоамне. Да, было много царей израильских, гораздо хуже его, и тем не менее летописец, записывая истории жизни Равоама, одного из сыновей Соломона, должен был отметить, и делал он зло. Читая книги царств в Ветхом Завете, вы заметите, что, заканчивая историю того или иного царя, летописец заключает, что делал каждый царь доброе и угодное в очах Господних, или что он делал зло. В нескольких словах подводится итог его жизни. Этот краткий вывод один из двух. Либо он делал угодное и доброе в очах Божьих, либо он делал зло. Видите, в конечном итоге пред Господом не будет какой-нибудь средней оценки жизни человека. Он либо делал добро, либо делал зло. Когда придет час, в который будет подведен итог нашей жизни, тогда уже изменить что-либо невозможно. Будет поздно. Порог вечности останется позади. Возможно, что на нашем могильном памятнике не будут высечены такие слова, которые мы прочитали о царе Равоаме, но они непременно будут записаны в книге вечности. «И делал он зло». Эти слова сказаны о царе иудейском Равоаме. Его нельзя сравнить с такими царями, как, скажем, с Ахавом или Манасией, которые отличались своими злодеяниями. Да, Равоаму были присущи некоторые положительные качества, о которых мы знаем, знакомясь с жизнью его. И все же, подводя итог всей его жизни, в Библии записано «И делал он зло». Священное Писание не говорит нам, что Равоам делал зло, потому что имел нехорошую мать, как сказано о некоторых других царях, или потому что отец его отступил от Бога. Действительно, мать его была аммонитянкой, идолопоклонницей, одной из многих чужестранок, отвлекавших Соломона, отца Равоама, от следования за Господом. Если судить по матери или и по духовному состоянию отца Равоама, то можно заключить, что ничего хорошего из сына не могло получиться. Однако Слово Божие указывает не на эти обстоятельства, как причины его зла. Зло его было в том, что он не расположил сердце свое, чтобы взыскать Господа. У израильтян в те времена была такая поговорка: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Это была поговорка. И говорит она о том, что человек не ответственен за свои поступки, так как он унаследовал греховную натуру от своих родителей. Совершая греховные дела, дети оправдывали себя, прикрываясь тем, что они унаследовали свою греховную натуру от родителей. Но Господь через пророка Иезекииля говорит: «Живу я». Не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет. Иными словами, каждый человек ответственен за себя. Но видите, человек имеет доступ к Богу и силу, которую дает Бог приходящему к нему человеку, способна преодолеть его греховную натуру, унаследованную от родителей. Вполне возможно, что я унаследовал какую-нибудь дурную наклонность от моих родителей, но в общении с Богом, в союзе с Ним, мне доступна Его божественная сила, которая способна преодолеть мои греховные привычки. Поэтому погибнет человек не потому, что его отец и мать передали ему свою греховную натуру, но потому, что он не воспользовался дарованной ему благодати Божией, и он не взыскал Господа.
Возлюбленные, каждый из нас ответственен за себя перед Богом, и этой пословице никто не сможет оправдать свои греховные поступки. Раваами сказано, и делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Притом не говорится о том, что Раваам совершал зло по причине пылкого темперамента или по влечению сладострастия. Нет, а потому что он не располагал сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Он не искал помощи у Господа. С самого начала видно, что, будучи совсем молодым, он пренебрегал Богом отцов своих. Он никогда не отдался Господу всецело, никогда не покорился Создателю своему. Отец его, Соломон, заняв престол 20-летним юношей, просил у Бога мудрости и знания, чтобы разумно управлять народом Божьим. Но о Раваами, сыне его, мы ничего подобного не слышим. По смерти отца своего он ухватился за скипетр. И так как престол принадлежал ему по наследству, то он законно занял его, то есть он унаследовал престол законным путем, как сын царя. Однако, став царем, он легкомысленно взял на себя столь высокую ответственность. Не думая, что это можно считать умышленным злом, нет, но в то же время мы не находим в нем стремления к тому, чтобы Бог ему помог и благословил на этом ответственном посте. По-видимому, ему даже и в голову не приходила мысль о том, чтобы просить благословения от Господа на царствование свое. Он принял его естественно и законно, но в то же время не взыща Господа. Я хочу надеяться, дорогие друзья, что среди моих радиослушателей нет таковых, которые в сердце своем умышленно решили вести развратный образ жизни. Но одновременно, если вы не расположите сердце свое, чтобы взыскать Господа, и о вас будет сказано в итоге жизни вашей, и делал он или она зло. О, если бы я как-нибудь мог внушить моим молодым слушателям, что в жизни все зависит от того, как мы начинаем свой путь. Начинаем ли мы с молитвой о Божьем водительстве, о Его благословении, чтобы каждый наш шаг был руководим им, или мы рассчитываем на свои способности, на свою мудрость и свою силу? Подобно Раваму, рано или поздно каждый из нас попадет в такие обстоятельства в жизни, как он, например, когда нам будут необходимы советы и руководство других людей. И в этом ничего нет плохого и унизительного. Но одно можно сказать, что тот, кто не подумал прежде всего обратиться к Богу, непременно примет неверный совет. Вскоре после того, как Раваам начал царствование свое, ему необходим был совет в решении важного и серьезного вопроса. Царству его грозила опасность. Дело заключалось в том, что отец его во время 40-летнего царствования наложил на народ тяжкое иго. И теперь народ просил царя Раваама: «Ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И советовался царь сперва со старейшинами, которые сказали ему именно это: «Если ты будешь добр к народу сему, и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но Раваам пренебрег советом старейшин, а посоветовался еще с людьми иного склада, с людьми его возраста, и они посоветовали ему, чтобы он еще больше увеличил иго народа. И как поступил Раваам? Сказано: «Оставил царь Раваам совет старейшин и сказал по совету молодых так: отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». Видите, Раваму представлялась необыкновенная возможность проявить милость и объединить народ Божий, и таким образом укрепить свое царство. Но он не воспользовался этой Богом данной возможностью, не расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа, и не принял совет людей, которые руководствовались эгоистическими чувствами, ища себе власти. И очень скоро Раваам начал
пожинать плоды своих решений. Реакция была моментальной. 10 колен Израилевых восстал. Вся нация раскололась на два лагеря, и начался период двух царств – израильского и иудейского. Может быть, некоторые из вас, особенно молодые люди, говорят, «Мы не намерены отдавать Богу сердце наше, но и не думаем быть глупцами». Поверьте, друзья, что сама по себе вот эта мысль уже является безумием. Однако блажен тот юноша, который говорит, «Господь, Ты будь водителем юности моей, я Тебе поручаю дни и годы моей жизни. О, дал бы Бог, чтобы среди моих слушателей были такие именно». Далее мы видим из истории царя Раваама, что, не расположив сердце своего, чтобы взыскать Господа, легко оказывается под плохим влиянием окружающих его людей. Вскоре Раваам собирает свои войска, чтобы пойти против 10 колен Израиля. Он стал готовиться к войне против своего же народа. Но Господь послал слово свое ему, сказанное через пророков, чтобы он не воевал с братьями своими. И сказано, что Раваам послушался слов Господних. Такого послушания трудно было ожидать, не так ли? Может быть, Раваам действительно покаялся и имел какую-то перемену в сердце своем? Нет. Дело обстояло совсем иначе. Будучи с детства приучен почитать пророков Божьих, он послушался их. Но я боюсь, что если бы к нему пришел, скажем, пророк Валаамский и начал говорить с ним как бы от имени Господа, то вряд ли Раваам увидел разницу между ними. Да, сколько есть молодых людей, которые ведут моральный образ жизни и считают себя религиозными, поскольку они под влиянием хороших людей. Однако, попав под влияние плохих людей, они быстро сообразуются с их образом жизни. Происходит это, потому что они никогда не расположили сердец своих, чтобы взыскать Господа.

Из истории Рвама мы видим, что он был окружен преданными Господу людьми. Сказано, что в Иерусалиме стекалось много людей из расколовшихся колен Израилевых, чтобы взыскать Господа Бога и укрепили царство Иудина и поддерживали Рвама. Таким образом, царство Рвама утвердилось и сделало сильным. Господь благословил этот народ, потому что нашлись среди них люди, которые всецело были преданы Господу. Не потому, что царь Рвам был там, а именно из-за этих людей, которые взыскали Господа. Это люди, которые во все века являлись подлинной силой человеческой истории. Именно через таких людей, не считающих ни с чем, кроме воли Божией, Бог мог совершить свои планы на земле. Эти люди были преданы Богу, поэтому их часто и не понимают и преследуют те, которые служат не Богу, а своим личным интересам и выгодам. И вот благодаря преданных и верных Богу людей царство Рвама процветало, но в сердце самого царя не было никаких радикальных перемен. Во второй книге Паралипоменон, в 12 главе, в 1 стихе мы читаем такие слова. «Когда царство Рвама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень и весь Израиль вместе с ним». Да, начало было хорошее. В течение 3 лет его царствования народ верно поклонялся Богу. Но сам Рвам в сердце своем этого не делал. На первый взгляд он казался человеком набожным и богобоязненным, но в сущности он никогда не расположил сердце своего, чтобы взыскать Господа. И поэтому на заре успехов своих, когда царство его утвердилось под влиянием добрых людей, когда он сделался силен, именно в это время он оставил закон Господень. О, дорогие друзья, подлинная духовная сила не зависит от его внешнего благосостояния. Его сила полностью зависит от степени и преданности Богу. Как только человек делается независимым от Бога, как только он становится самостоятельным, он начинает блуждать. Так и Рвам, когда он сделался сильным, он оставил Бога. И вот для того, чтобы вразумить Рвама, Господь допускает, чтобы царь египетский пошел войною против него. Но и это испытание не побудило царя взыскать Господа и всецело отдаться ему. Правда, мы читаем, что князья Израилевы смирились и сам царь, и что они сказали «праведен Господь», но это было лишь временным явлением. К этому принудили их обстоятельства. Рвам готов был подстраиваться под обстоятельства. Он всегда был неустойчивым. Заметьте, что говорит Слово Божие. «И смирились князья Израилевы и с ним царь». Вначале смирились сыны Израилевы, а потом смирился царь. Ему не оставалось ничего другого. Он не мог принимать самостоятельных твердых решений. И мы видим, что Господь все же спас царство Иудина от поражения не из-за Рвама, а потому что в Иудее были люди, которые были всецело преданы Богу. Неудивительно, что жизнеописание Рвама кончается такими печальными словами: «И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа». Возлюбленные друзья! Не является ли Рвам олицетворением множества людей, живущих в наше время, которые, слушая проповедь Слова Божия, чувствуют силу ее и жаждут взыскать Господа, но когда они находятся под влиянием своих мирских товарищей, они забывают проповеди Слова Божьего? Такие люди склонны встать и на сторону Христа, и в то же время склонны к греху. Все зависит от того, под чьим влиянием они находятся именно в то время. И в результате они делают зло. Когда человек не тверд в своем решении делать добро и не имеет желания во всех случаях встать на сторону Христа, то нет никакого сомнения в том, что конец его будет очень печальным. О, дай Господь, чтобы среди моих слушателей не было Рвамов, который даже наказание Божие не может вразумить и привести на путь истины. А если таковые есть, то о них исполнилось слово пророчества самого Бога. «Я звал,
а вы не послушались. Простирал руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличения моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Дорогой друг, ты можешь смеяться над Богом в своей земной жизни, но не в вечности. Там посмеется Бог над тобою. Какая страшная мысль, мой дорогой друг! Да, суд Божий исполнится над теми, кто не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Быть может, кто-нибудь из вас в этот самый момент стоит в преддверии вечности. Враг души вашей и на сей раз старается удержать вас. Он не хочет, чтобы вы от всего сердца взыскали Господа. «В другой раз, — говорит он, — не сегодня, а Бог, — говорит, — безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Готов ли ты? Мой друг, приди к Иисусу сейчас, покайся от всего сердца и скажи: «Боже, спаси меня! Ради заслуг Иисуса Христа омой и очисти меня при чистой крови Его. Сделай меня чадом Твоим. Я покоряюсь Тебе. Я признаю свой грех. Прости меня». Друг мой, когда ты поступишь так, то могу уверить тебя на основании Слова Божия, что кровь Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас.

0: Когда в стране случилась перестройка, жил на земле наш верующий брат. Имел жену, 5 деток, веру в Бога. Своей долей был очень даже рад. Но в одночасье все переменилось. Дефолт возник, нужда везде, во всем. И никому не нужен он, рабочий. Никто не может взять его в наем. Молитва к Богу, пусть Он все усмотрит. Живем в нужде, и недостроен дом. Детишек кормят кашей с маргарином, а мясо в супе — просто сладкий сон. Бог усмотрел поездку за границу. С Израиля вдруг вызов брат прислал. На годик поработать к ним на стройке. На родину Иисуса он позвал. Все подсобрали, заняли на дорогу молитвы и объятия без конца. В далекий край, в неведомую дорогу семья пускала мужа и отца. Приехал, стал работать, пообжился. Здесь русских много, как не уезжал. Ходил на литургию, посмотрел Израиль. Все только вот по дому тосковал. Так жил. Зарплата за неделю, письмо черкнет, отправит что домой. И весь в мечтах, как он к семье вернется, как много денег привезет с собой. А время все бежит неумолимо, и подошел к концу рабочий срок. Купил билет и Богу помолился, за это время подводя итог. Последнее служение. На общение идет наш брат проститься, всех обнять, сказать им много слов и вместе помолиться, что так они смогли его принять. А на общении вдруг заплакала сестрица. «Услышь, Господь, узри мою нужду. Сыночек мой в болезни погибает. К тебе, Спаситель, с верой я иду». А после службы нужды объявляют. Сестры ребенок, он всего 3 лет, нуждается в немедленном лечении, а денег на лечение просто нет. Собрали по церквям, заняли по знакомым, но денег не хватает заплатить, а состояние очень уж плохое, и может он до завтра не дожить. Все плачут, собирают и считают, и брат подходит. «Сколько вас спасет? Сестра, скажите, сколько надо денег, что на лечение вам не достает?» Назвала сумму. Брат наш поперхнулся и не поверил собственным ушам, ведь он сегодня ровно эту сумму в конверте положил себе в карман. Все плачут, мысли завертелись, от напряжения пот по лбу течет. Послушать зова сердца или сознания? Семья его с деньгами дома ждет. Отдать все ей? А где же воля Божья? Ведь Бог его не зря сюда привел. Нашел работу, кров и пропитание, благословение на него навел. Нет, все не так. Так не должно случиться. О, Боже, как я должен поступить? Ты предо мной слагаешь преткновение. О, как мне все земное отпустить? Я здесь мечтал. Вот я домой приеду, смогу на родине достроить дом. Благодарил тебя горячей молитвой, что ты презрел, заботился о всем. Ведь дети у меня там голодают. И как могу я все вот так отдать? А если б мой ребенок погибал там, и Бог нашел, кто должен помогать? Нужда моя — ничто в сравнении с нуждою, что есть у этой женщины сейчас. Благослови, Господь, помочь мне той малютке, употреби меня в сей скорбный час. Ведь и Христос всем жертвовал повсюду. И помоги мне жертву совершить. О чем мечтал, чем жил, о чем молился, благослови забыть и отпустить. И в том порыве страстном, неподдельном, он свой конверт той женщине отдал. Благослови, Господь, вас, тихо молвил и к выходу из церкви зашагал. И, находясь уже в уединении, он размышлял теперь с самим собой. Раз жертву сделал, то без сожаления. И помоги, Господь, на сердце дай покой. Ведь Бог мне и еще чего усмотрит, одна надежда только на Творца. О, помоги, Господь, мне в этой жизни исполнить Твою волю до конца. О, помоги мне быть сейчас счастливым, ведь счастье — это что-то отдавать. Как часто я об этом забываю, любя себя благами наполнять. Как очень часто разум нам мешает смиренно Божью волю исполнять. Как часто всем любви нам не хватает для ближнего пожертвовать, отдать. Как часто мы не любим соглашаться с тем, что порой нам сердце говорит. По-человечьему живем мы рассуждению, душа потом рыдает и болит. Шел в самолет немного отрешенный, а мысли продолжали набегать, как очень трудно в жизни нам бывает смиренно волю Бога исполнять. Ведь хочется, чтоб было, как нам надо, чтоб делалось все так, как мы хотим. А если не по-нашему бывает, Творцу покоя мы в молитвах не дадим. Как хорошо иметь благословение, как нравится всем получать, принять. И как потом бывает невозможно, к чему мы прилепляемся, отдать. Вдруг что-то свет моргнул в салоне, и звук другой, моторов странный гул. Качнулся самолет и носом клюнул, как в воду он под облака нырнул. И дрожь пошла по корпусу титана. Тут стюардесса к каждому идет. Не бойтесь, турбулентность, мы в порядке. Но бледное лицо все выдает. Тут люди понимают, что непросто. Болтанка происходит слегонца, бледнеют и тихонько замирают в сиденьях в ожидании конца. Кто крестится, кто руки подымает, молитву, кто бормочет не впопад, а кто-то сильно вжался в кресло и участи своей сейчас не рад. Так страшно, смерти все боятся, никто нигде не хочет умирать, особенно когда она идет внезапно. Готов ли кто сейчас ее принять? Горит табло, ремни чтоб пристегнули, и голос стюардессы не вставать. Мол, маленькая где-то неисправность, которую сейчас вот будут устранять. И вдруг все слышат голос командира. Кто здесь священник? Пусть вперед пройдет. Брат удивился. Это сразу видно, что рейс у нас с Израиля идет. Проходит время, а никто не вышел. Кто здесь священник? Выйдите вперед. На языках уже пяти народов. Пройти вперед служители зовет. Брат помолился, и стюардесса тотчас его к кабине повела. Все смотрят вслед, оценивая шансы, с какой религией она его нашла. Конечно, он так выглядел нелепо, ведь по одежде судит мир всегда. Потертые штаны, рубашка с рукавами, в истоптанных ботинках борода. И командир, не спрашивая, кто он, сказал ему: «Летаю много лет, вы помолитесь, может, Бог услышит». А так нам приземлиться шансов нет. Брат повернулся к лицам пассажиров, которые в глаза его глядят.
1: У всех сейчас на лицах лишь тревога, а верой и надеждой не горят. Он смотрит им в глаза, всем дать надежду. Здесь Бог готов его употребить. Опять забыть себя на благо ближних, для всех забывших Богу послужить.

в молитве постоянной пребывая, в боренье находясь самим собой, а тут еще одно случилось испытание. Сумеет ли он сам прибыть домой? Представил он дочурок и сынишек, которые идут его встречать. А если разобьются, не вернется. Как будут эту новость сообщать? Но нет, я буду веры полон и не начну себя уже жалеть. Стою я пред людьми просить у Бога, чтоб он позволил всем им долететь. Колени преклонил так попривычней. Он устремил к Творцу сердечный взор и от всего земного, отрешившись, стряхнул переживания, как сор. Благодарю тебя, Отец Небесный, что ты всем испытания даешь, что от тебя не спрятаться, не скрыться, и в глубине, и в небе ты найдешь. Не знаю я причину, по которой сейчас мы в обстоятельствах таких, но думаю, что корень всей проблемы лежит за прегрешение нас самих. Прошу тебя, Отец наш милостивый, ты устреми на каждого свой взор, и пусть виновного найдет на борте, кольнет через совесть в сердце твой укор. Кто, может, жил, забыв, что ты Создатель, кто жизнь ведет, забыв, что ты Творец, а кто-то слишком горд, чтоб ясно помнить, что есть на небе каждому Отец. Прости его, по милости сердечной, и не вмени ему сейчас вины, чтоб не страдали рядом, кто не должен, чтоб долетели с миром, кто должны. Даруй ему сегодня покаяние, раскаяться в соделанных грехах. Пошли ему ты духом обличение во всех противных помыслах, делах. Услышь, Христос, заступник, я взываю во имя Твое святое, прошу, открой, Господь, кто грешен пред Тобою, к Тебе свою молитву возношу. Молитва, как призыв для покаяния, лишь только брат пред Богом замолчал. Такое началось раскаяние, что на земле такого не встречал. Все каются и плачут, даже люди, кому совсем и русский не знаком, но тоже молятся и тоже плачут, взывая к Богу дружно на своем. Вдруг снова свет моргнул, напоминая, что жизнь всего всегда в руках Творца, и вздрогнул борт, и если бы стояли, никто бы не удержался на ногах. И звук винтов вдруг разом изменился, послышался привычный ровный рев, и лайнер полетел, освободившись от непосильной ноши, от грехов. А брат стоит на вытертых коленках, а слезы все текут из глаз его. И командир за руку поднимает, целуя прямо в мокрое чело. «Спасибо!» — тихо молвил. «Слава Богу!» — ответил брат и в задний ряд пошел, смотря в глаза людей, в сердцах которых он видел, перелом произошел. И вскоре лайнер начал приземление, достал шасси, коснулся, побежал, остановился. Вот машина с трапом, моторчик задней двери зажужжал. И выход объявляют, поздравляя, что самолет на землю все же сел. Все в суете, толпой стоят в проходе, а брат наш обессиленный сидел. А рядом было место у прохода, куда он сумку, свой багаж сложил. И первый, направлявшийся на выход, туда ему купюру положил. «Спасибо вам,
и тихо вышел. А брат наш не нашелся, что сказать. Быть может, надо встать. А он опешил. Принять ее или все-таки догнать? А тут второй купюру опускает. Спасибо вам. Благословит вас Бог. И руку жмет, прощается от сердца. Затем шагает быстро за порог. И третий, пятый и десятый спасибо на прощание говорит, а брат сидит и тихо плачет, и горячо Творца благодарит. Вот вышли все, и стюардесса к нему подходит, за руку берет. Пора идти, вы здесь последний. Спасибо, что послал вас Бог в полет. Открыл глаза наш брат и видит бумажных денег куча на вещах. Сгребает все, запихивает в сумку. В пальто попасть не может в попыхах. Земля родная, свежий воздух. Ну вот Господь до Родины довел. И полной грудью он его вдыхает. Спасибо, что через это все провел. И следом встреча, где жена и дети, и вскоре они дома за столом. И вот рассказ, который мы здесь слышим, о Боге, повествующей одном. В конце рассказа в сумку он залазит, куда он кучу денег положил.

смертью, как и сын твой одержал. Прости, что мог в тебе я усомниться, что долго над решением размышлял. Благодарю тебя, что милость не скудеет. Опять благословенье ты прислал. Молился всей семьей, своим всем домом, и горячо Творца благодарил за все, что он послал, и все, что прожил, за то, как он его благословил. Достроил дом, нашел себе работу, и жизнь пошла привычным чередом. Но раз один приходит как-то почта, конверт большой, не знаю, что там в нем. Конверт красивый, с марками, откуда? А то сестра с Израиля его нашла, и там письмо, в котором сообщалось, что помощь не напрасная была. И фото малыша она прислала, хороший и улыбчивый такой. Приятно знать, что жертва не напрасна, что ты помог, и на душе покой. Так и Христос с довольствием взирает на подвиг крестный всей души своей, когда с небес он видит не напрасно, взошел за нас на крест своих скорбей. Как жертва добровольная во славу, угодная небесному Отцу, собой пожертвовав, нас жертвенности учит готовым быть к нетленному венцу. И помощь в испытаниях, конечно, хотя и медлит, но каждому дает. Себе во всем нас учит доверяться, ведь Бог всегда сполна всем воздает.